0: VFM.
1: Votre dose musique avec VFM.
0: VFM. VFM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».